0: тебе на руках.
1: А не те, а те мне, а уло, ля.
0: Я сицу не ся, а те мана. Забей закат. Отсюда.